0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девять часы. Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινά είσαι, Τζέσσε.
2: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com
0: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.